0: down, oh hello, kiss a digi. You get happy in the future when you mambo Italiano.
1: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Радіо Монте-Карло. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

Alone, and my heart.

0: Реклама.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
9: «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
2: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
1: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
8: Платформы, рынок, технологии.
7: Монетизация.
8: Цены, процедуры, практические инсайты.
7: Нейросети на практике.
8: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
7: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
8: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о путешествиях. Россияне устремились в Румынию. Спрос на отели в стране в летний сезон вырос на 280%. Это следует из исследования сервиса One2Trip. Второй по росту спроса стала Канада, где количество бронирований увеличилось на 275%. На третьем месте расположилась Абхазия. Интерес к объектам размещения вырос на 95%. Положительная динамика наблюдается в Сербии, Китае, на Мальте, в Турции, Черногории, Марокко и на Кипре. Резко возросший интерес к Румынии связывает с возможной новой ролью страны для россиян. Сообщается, что многие из них используют ее в качестве точки, через которую легче попасть в Европу. Канада же привлекает соотечественников природой и высоким качеством жизни, а Абхазия – невысокими ценами и отсутствием визовых требований. Интерес к Черногории связан с новостями о том, что государство может войти в состав Шенгенской зоны. Отдых в Турции подорожал на 30% в мае. Отмечается, что рост цен связан с высокой инфляцией в стране. За последний год там значительно выросли в цене гостиницы, рестораны, транспорт и другие услуги. Однако на спрос это почти не влияет, сообщил эксперт Михаил Абасов. Зарубежные поездки в целом удерживают лидерство среди российских граждан и уже занимают более 50% всех летних бронирований. Интерес к Турции вырос в 2.5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом туристы все чаще оформляют туры заранее, чтобы сэкономить. Недельный тур в Анталию в 4-звездочный отель для семьи из 3 человек в формате «все включено» обойдется примерно в 150 тысяч рублей.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Композиция «Don't Be Cruel» была написана автором песен Отисом Блэквеллом в 1956 году и отдана Элвису Пресли за 50% авторских отчислений. Вначале Блэквелл не очень хотел расставаться с половиной гонорара, но издатели убедили его, что в исполнении Пресли песня «Don't Be Cruel» принесет очень хорошую прибыль. К 1961 году сингл был продан тиражом более 6 миллионов копий. Для сравнения, Отис Блэквелл вначале продавал свои песни по $25 за каждую.
0: Элвис Пресли, «Don't Be Cruel»,

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
3: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников? Срочно всей компанией в Bittrex24.
4: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Квартиру

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Джаггер F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Там, где каждый пытается что-то сказать. «Эксландикс ЕТ» — это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте тишину.
11: Вы слушаете?

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим утром будет дождливо и до 14 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем пасмурно, небольшие осадки, температура воздуха составит около 16 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более 1 000 000 комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
5: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
6: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю РУ» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю РУ» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
7: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
8: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Дети до 14 лет снова могут въезжать в Абхазию, Южную Осетию по свидетельству о рождении. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Норма временная, будет действовать до конца следующего года. Главное условие – в свидетельстве должен стоять штамп о российском гражданстве. При этом туроператоры советуют родителям на всякий случай брать и загранпаспорт, если он уже оформлен. МИД уточнили, что пропуск детей через границу возобновила пограничная служба ФСБ по решению президента. Напомню, с 20 января выезд детей до 14 лет за рубеж по свидетельству о рождении был полностью закрыт. Для таких поездок требовался загранпаспорт. В Ростове с завтрашнего дня ограничат движение на улице Суворова из-за строительно-монтажных работ. Как сообщили в городской администрации, ограничение будет действовать до 20 октября. Работы пройдут в районе дома номер 42. Для транспорта и пешеходов закроют участок улицы Суворова от дома номер 40 до пересечения с переулком Университетским. Водители просят заранее продумывать альтернативные маршруты и обращать внимание на временные дорожные знаки в зоне проведения работ. Пресс-служба Донского управления ФНС сообщила о начале реорганизации структуры налоговых органов региона с 15 июня. В рамках изменений будут упразднены 4 налоговые инспекции – межрайонная ФНС номер 13, межрайонная ФНС номер 18, а также ФНС по Ленинскому Октябрьскому районам Ростова. После завершения реорганизации на территории Ростовской области будет действовать 10 налоговых инспекций. Одновременно прекратят работу территориально обособленные рабочие места налоговых органов в 23 сельских районах – городе Зверево и Железнодорожье. В районе Ростова. Стали известны финалисты национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026. Списки опубликованы на сайте премии. Организатором выступает Академия российского телевидения. В этом году награды вручат в 52 номинациях. Они разделены на три категории – информационное и общественно-политическое вещание, развлекательные программы, сериалы. Победители выберут представители медиаиндустрии из числа членов Академии. Голосование пройдет онлайн во время церемонии, а результаты сразу покажут на экране. Лауреаты получат бронзовую статуэтку «Орфей». Церемония награждения состоится 8-9 июня в Москве. По данным Центробанка России, курс доллара 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. В Ростове 13 тепла, пасмурно, дождь. По данным Яндекс.Погоды, днем будет пасмурно, дождливо и плюс 17. Это все к этой минуте, о развитии событий ровно через час.
0: Радио Монте-Карло. Монте-Карло. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается 5 баллов. Основные затруднения в проезде на Вавилова от Таганрогска до Комсомольской площади простоите не менее 20 минут, как на проспекте Михаила Нагибина от Нариманова до проспекта Ленина. Российская задержит от остановки Грисенко до Панова и Таватора от АЗС до моста через железную дорогу. Перегружены сейчас проспект Михаила Нагибина к площади Гагарина, Ворошиловский проспект также к площади Гагарина и стоит плотно Малиновского к Таганрогской трассе. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама. СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните звездочка 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
5: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: «Бию» – это красота твоего тела. «Бию» – это философия осознанного движения. «Бию» – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. «Бию» –
9: клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про общество. В Японии популярность набирают роботы-волки, которые отпугивают медведя, домов людей, сельскохозяйственных угодий. Механических хищников производит компания Охте Сейки. По информации СМИ, сейчас она завалена заказами. Все из-за того, что в прошлом году в Японии зафиксировали рекордное число нападений медведей. Теперь японцы запасаются роботами-пугалами Monster Wolf. Их только за этот год купили уже около 50. Волки выглядят свирепо, угрожающе воют при приближении угрозы. У них сверкающие красные глаза, острые зубы, косматая шерсть. Большинство заказов, как отмечается, поступают от фермеров и владельцев полей для гольфа. Также популярны роботы-волки у людей, работающих на открытом воздухе в сельской местности, например, у строителей. Стоимость одного волка составляет более 4000 долларов. Роботы способны транслировать более 50 видов звуков, включая человеческие голоса и электронные шумы, слышимые на расстоянии до 1 километра. Волки поворачивают голову, красные светодиоды в глазах и синие в области хвоста мигают. Модель представили впервые в 2016 году для защиты сельского хозяйства. Теперь компания-производитель намерена создать мини-версию монстра, которую смогут использовать в пути велосипедисты, школьники и рыбаки.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Золотые ворота. Один из самых узнаваемых мостов в мире находится в США и соединяет город Сан-Франциско с южной частью округа Марин. Свое красивое имя «Золотые ворота» он получил в честь пролива, над которым был построен. Пролив же, в свою очередь, был назван так в 1846 году капитаном Джоном Чарльзом Фриманом, знаменитым американским офицером, исследователем и политиком, которому и пролив, и окружающая его местность напомнили Стамбульский залив «Золотой рог». Мост «Золотые ворота» является важной достопримечательностью и одним из символов США. Его строительство началось 5 января 1933 года и продолжалось более 4 лет. 27 мая 1937 года прошло его торжественное открытие. Причем первые 12 часов попасть на мост могли только пешеходы. В этот день по нему прогулялись более 200 тысяч человек. Автомобили же получили доступ на мост лишь на следующий день, когда из Белого дома от президента Рузвельта пришло специальное разрешение. Второй раз в истории «Золотых ворот» мост был закрыт для машин, когда горожане отмечали его 50-летие. На юбилее присутствовало в общей сложности около 1 000 000 человек. Свой узнаваемый оранжево-красный цвет «Золотые ворота» получили не случайно. Во-первых, яркая окраска помогла и до сих пор помогает мосту оставаться хорошо видимым в тумане, который для Сан-Франциско не редкость. А во-вторых, в состав краски входит свинец, который способен долгие годы защищать железную конструкцию от ржавчины. В наши дни золотые ворота регулярно подкрашиваются, особенно в тех его участках, которые наиболее подвержены коррозии. С момента открытия и до 1964 года мост «Золотые ворота», длина которого составляет 1280 метров, считался самым большим висячим мостом в мире. Затем он уступил пальму первенства нью-йоркскому «Веразана», а с 1997 года самым длинным подвесным мостом стал японский «Акаси Кайкё», соединяющий острова Сикоку и Хансю. Мост «Золотые ворота» пользуется также и дурной славой. В среднем каждые 2 недели с этого моста кто-нибудь прыгает, и чаще заканчивается это плохо. Для того, чтобы сократить количество таких эпизодов, разрабатывалось немало проектов, но все они показались властям слишком дорогостоящими. Поэтому, чтобы предпринять хоть какие-то меры, вдоль пролета моста были установлены специальные телефоны, по которым потенциальные самоубийцы могут связаться с психологической консультацией. Кроме того, «Золотые ворота» регулярно патрулируют полицейские в штатском, что ежедневно спасает не одну жизнь.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюле Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
9: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
10: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
9: Все отключаю, экономим.
10: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
9: Комплектом?
10: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
9: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
11: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на bittrex24.ru. 16+.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте!
14: Скидка до 60% в инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ в сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
15: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantic ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantic ET. Слушайте музыку.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
20: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Радио.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг.
2: В свое время одна крупная звукозаписывающая компания отказала в контракте начинающей группе «Битлз», посчитав, что они недостаточно профессиональны. По мнению многих историков, это была крупнейшая ошибка в шоу-бизнесе за все время существования массовой культуры. Однако не менее грандиозную недальновидность проявил в конце 60-х годов популярный исполнитель Тони Беннет. Когда ему предложили записать композицию «What a Wonderful World», Тони назвал ее нелепой и отказался. А вот Луи Армстронг, напротив, с удовольствием записал свою версию этой песни. Вскоре она стала его самым продаваемым хитом, а сегодня, согласно многочисленным опросам, она считается одной из величайших композиций за всю историю музыки.
1: Луи Армстронг. «What a Wonderful World»

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу.

0: Статус миски – пусто. Система рекомендует Айо.
1: Корм Айо – супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Ура, премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровня витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
11: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим утром будет дождливо и до 14 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем пасмурно, небольшие осадки, температура воздуха составит около 16 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
4: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького 213. 0+.
5: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Застройщик ОСЗ «Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
9: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Домнефтестрой». 204-61-85.
10: Вы искали «Синий Яр»? Нашла! Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. «Синий Яр» – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
11: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, увеличивающий предельную продолжительность сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Поправки вносятся в статью 99 Трудового кодекса России. Согласно документу, продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 4 часов в день и 120 часов в год. Однако может быть увеличена до 240 часов при условии, что это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Для ряда категорий работников лимит остался прежним – 120 часов в год. Сверхурочная работа оплачивается в полуторном размере за первые 2 часа, в двойном за следующие 2, начиная со 121 часа, в двойном размере за каждый час переработки. Работник вправе заменить повышенную оплату дополнительным временем отдыха. Те, кто трудится сверхурочно более 120 часов в год, получают право на один выходной день для прохождения диспансеризации. В Ростове пройдут массовое отключение света, сообщает компания «Дунэнерго». Так, сегодня с 9 утра до 5 вечера из-за технических работ света не будет на улицах Мясникова-Закруткина, Искусственная, Нижненольная, 339-й стрелковой дивизии. А с 9 утра до часа дня свет выключат на Вселенной, с часа до 4 дня на Обсерваторной. Глава города Ростова Александр Скрябин сообщил о восстановительных работах на ТЭЦ-2, где прошедшей зимой случилась крупная коммунальная авария. Речь идет об энергоблоке номер 2. Согласно заявлению руководства компании, которой принадлежит ТЭЦ-2, ремонт здесь рассчитывают окончить в середине июня. Также по итогам прошедшего отопительного сезона глава города поручил заняться вопросом повышения надежности электроснабжения в ряде жилых комплексов и СНТ, где фиксировались частые отключения света. Уже проведены консультации с электросетевыми организациями, намечены конкретные меры для стабилизации работы инфраструктуры. Почти 40% опрошенных россиян либо уже занимаются бизнесом, либо рассматривают возможность его запуска. Согласно данным исследования, предпринимательством активно занимаются 18% россиян. Еще 20% планируют начать свой бизнес в ближайшие 3 года. При этом все больше людей приходят к формату, при котором собственное дело становится естественным дополнением к основной занятости. Удобной точкой входа в предпринимательство становится онлайн-торговля. 38% начинающих бизнесменов используют ее для старта, но не для роста. Причиной являются маркетплейсы. Они создают зависимость от платформы и не дают возможности формировать собственную клиентскую базу. Среди барьеров, которые могут остановить запуск своего бизнеса, это недостаток знаний и опыта. По данным Центробанка России, курс доллара 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. В Ростове 13 тепла, пасмурный дождь. По данным Яндекс.Погоды, днем будет пасмурно, небольшие осадки до плюс 16. Это все к этой минуте, развитие событий ровно через час.
0: Радио Монте-Карло.

0: Пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 6 баллов. Движение плотное. На Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина простоите не менее получаса. Таганрогская задержит от Гагринска до Вавилова, проспект Шолохова от остановки Новая до площади Энергетиков. Также до Ватера стоит от АЗС до моста через железную дорогу. И Варфоломеев от Гвардейского переулка до Ворошиловского проспекта. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама. Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 214-ФЗ.
3: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
4: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я, Максим Артюхов, бренд-шеф бутик-отеля 39, собрал для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобрин с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
5: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про кино. Amazon MGM официально наняла кастинг-директора Нину Голд для поиска актеров следующего фильма «Бондианы». СМИ последние несколько лет активно обсуждали возможные кандидатуры на роль нового агента 007. Среди потенциальных звезд в разное время упоминалось Джейкоб Эллорди, Каллум Тернер, Аарон Тейлор-Джонсон, Том Холланд, Харрис Диккенсон и другие. Режиссером фильма выступит Дени Вильнёв. Точная дата релиза неизвестна. Предыдущим Бондом был Дэниел Крейг. Он сыграл в 5 фильмах франшизы, включая «Казино Рояль», «Скайфолл» и «Не время умирать». Paramount Pictures согласила дату выхода нового проекта Дэвида Эйра «Сердце зверя» с Брэдом Питтом в главных ролях. В мировые кинотеатры картина попадет 25 сентября. Тестовые показы проекта воодушевляют. Первые зрители называют «Сердце зверя» сильным кино о выживании, лучшим в карьере постановщика «После ярости». Отдельно отмечают игру собаки, исполняющую в фильме важную роль. Сюжет рассказывает о бывшем военном, страдающем от посттравматического расстройства. Единственная отдушина героя в обычном мире – полеты на небольшом самолете вместе с немецкой овчаркой. Увы, во время одного такого полета у него происходит сердечный приступ. В итоге самолет терпит крушение. Мужчине и его собаке нужно выбраться из безлюдной глуши. Хронометраж фильма займет 100 минут.

Как известно, итальянцы треть своей жизни проводят за обеденным столом. А потому нет ничего удивительного в том, что криминальная драма «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы по мотивам романа Марио Пьюзо изобилует не только сценами гангстерских разборок, но и сценами еды. Дотошные любители саги подсчитали, что в фильме более 60 эпизодов, где персонажи едят или выпивают. В третьей части культового фильма персонажи не раз упоминают вафельные трубочки «Канноли». Эти фразы стали одними из наиболее цитируемых. Одна из самых известных – «Оставь пистолет, возьми канноли». Изначально в сценарии была только первая часть фразы. Но потом было решено добавить немного бытовых деталей. В результате получилась очень правдоподобная сцена, показывающая дуализм итальянской мафии, где парадоксально уживаются брутальная жестокость и трогательные патриархальные устои. Символично, что Кони Корлеоне вершит суд над своим крестным доном Альтобелло с помощью отравленных канноли. Кстати, именно в этой сцене дарения можно как следует разглядеть сладость – крупную трубочку с щедрой белой начинкой из рикотты и фруктов. Лучшие канноли на Сицилии делают в кафе «Мадзара» в центре Палермо. Расположено это элегантное кафе недалеко от театра Массимо, где снимались заключительные сцены «Крестного отца 3». А знатоки уверяют, что канноли из «Мадзары» стоит попробовать даже отравленные. Киноменю на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex 24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex 24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
9: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
10: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
13: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
16: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
17: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, Xlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее.

0: чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

Золотая коллекция радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим утром будет дождливо и до 14 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем пасмурно, небольшие осадки, температура воздуха составит около 16 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама.
6: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
10: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
11: Меня зовут Максим Артюхов. Бренд-шеф бутик «Отеля 39» и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «НОС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 10 утра.
3: Новости. С обзором главных событий в студии Арина Барская. Здравствуйте. Минтранс предложил установить на железнодорожных переездах камеры автоматической фото- и видеофиксации нарушений. Проект постановления уже опубликован для общественного обсуждения. Ведомство считает, что эта мера поможет сократить число аварий на путях. Камера будет автоматически снимать нарушения, а штрафы водителям начнут выписывать по этим материалам. В первую очередь техника оснастят самые опасные переезды, где столкновения автомобилей с поездами уже происходили. Такой подход, по мнению авторов, позволит максимально эффективно использовать систему. Сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом с сильным ветром до 25 метров в секунду прогнозируют сегодня в отдельных районах Ростовской области. При этом днем в регионе будет облачно с прояснениями, лишь местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха днем до плюс 17, местами плюс 28. Влажность воздуха 90%. Завтра в Ростове проведут региональный этап фестиваля «Готов к труду и обороне» среди студентов профессиональных образовательных организаций ДОНа, сообщили в администрации города. Каждая команда будет состоять из 3 девушек, 3 юношей и представителя. Спортсмены будут соревноваться в дисциплинах: бег на 60 метров, подтягивание, отжимания, наклоны вперед, упражнения на пресс, прыжки в длину, плавание и стрельба. В следующем месяце россияне смогут наблюдать сразу несколько астрономических явлений. Июнь окажется богатым на небесные события. Главный из них – мини-парад планет 12 числа в День России. Меркурий, Юпитер и Венера выстроятся в диагональную линию западного горизонта. При ясной погоде все 3 планеты будут видны невооруженным глазом. Примерно с 17 июня к этому выравниванию присоединится тонкий серп Луны. Кроме того, в середине месяца произойдет новолуние. 21 июня наступит летнее солнцестояние. Завершит месяц микролуние, оно ожидается 30 июня в 3 часу ночи. Астрономы советуют для наблюдений выбираться на открытую местность подальше от городских огней. По данным Центробанка России, курс доллара 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. В Ростове 13 тепла, пасмурно, небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, днем будет пасмурно, небольшие осадки до плюс 16. Это все к этой минуте. Мы следим за развитием событий.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 4 балла. Основные затруднения в проезде на Вавилова от Таганрогска до проспекта Ленина простоите около 15 минут, как на проспекте Михаила Нагибина от Нариманова до проспекта Ленина. Малиновского задержит от 2 Краснодарская до Портовой Таганрогская от Соловьиной улицы до Вавилова. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама.
3: Бью. Это красота твоего тела. Бью. Это философия осознанного движения. BU – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. BU.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про туризм. Россия снова разрешила детям до 14 лет въезжать в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на МИД. Такой порядок будет действовать до конца следующего года. Ранее правила ужесточили. Детям для поездки требовался загранпаспорт. В ведомстве объяснили это борьбой с незаконным вывозом несовершеннолетних по чужим или поддельным документам. Туроотрасль просила вернуть прежний порядок, в том числе для поездок в Абхазию. Теперь пересекать границу снова можно по свидетельству о рождении. Африка набирает популярность среди российских путешественников. Континент может стать востребованным для отдыха на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как отметили в Ассоциации туроператоров России, увеличивается количество рейсов в Кению, ЮАР и другие страны континента. По данным Всемирной туристской организации ООН, в прошлом году страны Африки приняли более 80 миллионов туристов, это на 8% больше, чем годом ранее. По словам эксперта Ватор, там активно продвигается пляжный отдых, гастротуризм, городские путешествия и деловой туризм. Еще одним фактором стали визовые послабления. Все больше государств континента упрощают въезд или отменяют визы, что также влияет на спрос.

0: Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу. Тигры, львы, невероятные трюки. Динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
1: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
2: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
3: Я без него никуда не поеду.
4: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
5: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
6: Платформы, рынок, технологии.
5: Монетизация.
6: Цены, процедуры, практические инсайты.
5: Нейросети на практике.
6: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
5: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
6: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
2: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю.ру» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю.ру» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
3: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
4: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
5: Вы искали «Синий Яр»? Нашла! Это глэмпинг в хвойном лесу у реки, комфортабельные домики с купелями, ресторан с донской кухней, баня, голубичное поле. 2 часа от Ростова. Синий Яр – то, что вы искали. Осталось забронировать номер.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: Этот выпуск про общество. В пригороде Сидней мужчина по имени Дэвид Хенли, спускавшийся к морю, незапланированно стал частью модного показа. Один из пользователей TikTok выложил видео с его участием. 12 мая прошел показ бренда Комос в рамках австралийской недели моды. Дефиле проходило вдоль береговой линии. На импровизированную дорожку из песка модели спускались по большой лестнице. По ней же решил пройти герой ролика, однако мужчина не растерялся и спокойно продолжил готовиться к заплыву. Он сделал разминку, снял рубашку, нырнул в море, после чего вышел из воды и обтерся полотенцем. Легендарная машина из американского музея Вола, копия которой снималась в сериале «Рыцарь дорог», получила штраф за превышение скорости. 7 мая в музей, находящийся в Иллинойсе, пришла бумага от Департамента финансов Нью-Йорка. Не указывалось, что камера на дороге в Бруклине засняла нарушение автомобиля днем 22 апреля. Машина Кнайт якобы пересекла школьную зону со скоростью 58 км в час при ограничении в 40 км в час. Руководство музея предположило, что камера могла ошибочно принять номерной знак на машине нарушителя за тот, что находится на музейном экспонате, который уже много лет не ездил по дорогам. В итоге сотрудники учреждения обратились в суд, чтобы оспорить штраф в $50.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: 6+.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
15: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
16: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
17: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
18: 18+. Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
19: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону этим утром будет дождливо и до 14 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем пасмурно, небольшие осадки, температура воздуха составит около 16 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость! В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «СЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
4: Реклама. Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
5: Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ГК «Носа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло». Oh.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
3: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
4: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я, Максим Артюхов, френд-шеф бутик-отеля 39, собрал для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобрин с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
5: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск о знаменитостях. Альбом Taylor Swift 1989 и хит Beyoncé Single Ladies вошли в Национальный реестр звукозаписи США. В него попадают работы, достойные сохранения в истории на основании их культурной, исторической и эстетической значимости. Кроме Swift и Beyoncé в реестр вошел дебютный альбом Weather, а также известный как The Blue Album из голубого цвета обложки. Среди хитов столь высокой честью удостоились песни Chucky Khan I Feel For You, отметили саундтрек к игре Дом, выпущенный в 1993 году. В настоящий момент в Национальном реестре звукозаписи США 700 наименований. В нем находятся работы легендарных джазменов вроде Луи Армстронга, Дюка Эллингтона и Майлза Дэвиса. Из более современных артистов в реестр попали Green Day, Jay-Z, Alicia Keys. Хотя это американский список, в него включают и исполнители из других стран. Такой чести удостоилась, например, канадка Селин Дион, британцы Queen и Amy Winehouse. Последний на сегодня альбом Taylor Swift The Life of Showgirl вышел полгода с небольшим назад, в октябре прошлого года. Релиз много критиковали, однако он стал невероятно успешным. Последний на сегодня альбом Beyoncé Come Boy Carter увидел свет 2 года назад, весной 2024-го. На нем певица серьезно исследовала жанр кантри. За эти творческие эксперименты Beyoncé впервые в карьере дали Грэмми. Номинация «Альбом года». По слухам, сейчас артистка готовит рок-релиз.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Бонайре. Остров Бонайре, расположенный в Карибском море недалеко от Венесуэлы, является заморской территорией Голландии. Обычно его включают в группу Карибских Нидерландов, в которую также входят острова Саба и Синт-Ис-Татиус. Хотя территориально они находятся достаточно далеко друг от друга, к тому же Бонайре пользуется гораздо большей популярностью у туристов, чем два других голландских острова. Отдыхающих он привлекает своей историей, ландшафтом и подводным миром. Сам остров довольно необычный. Там практически нет деревьев, и большую часть занимают кактусы — единственные растения, которым вполне подходит неплодородная почва Бонайре. Кстати, именно она в свое время стала причиной того, почему на острове, в отличие от других территорий в Карибском море, не были разбиты плантации. Зато европейцы нашли там залежи соли и долгое время завозили на остров африканских рабов для работ на соляных копях. Для них были построены маленькие розовые домики, которые до сих пор сохранились в довольно хорошем состоянии и считаются одной из местных достопримечательностей. Другой достопримечательностью Бонайре считается местная фауна. На острове обитают целые стаи фламинго. Посмотреть на них можно на соленом озере Гатамер. Также на Бонайре находится гнездилище этих птиц, но, к сожалению, доступ к ним для туристов закрыт. А вот с кем встреча точно не составит труда, так это с дикими ослами. Они появились на острове много веков назад вместе с первыми европейцами и, в отличие от пугливых фламинго, ведут себя очень дружелюбно с людьми. Однако главное, для чего приезжают на Бонайре, это береговой дайвинг. Мало того, что береговая линия острова испещрена рифами и наводнена различными подводными обитателями, так и посмотреть на них можно за весьма скромную плату. Учитывая, что дайвинг на Бонайре не предполагает выхода далеко в море, многие любители погружения не пользуются услугами профессиональных инструкторов, а снаряжение и сопутствующие услуги стоят там недорого по сравнению с другими Карибскими островами. Благодаря этому Бонайре считается одним из наиболее бюджетных дайвинг-курортов в мире.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все, как вам удобно и привычно.
6: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников. Срочно всей компанией в Bittrex24.
7: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
8: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
16: Подробнее на t2.ru.
17: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
18: Просто так.
17: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
19: Кэшбэк до 3000 баллов ярдок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте www.fizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
20: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
21: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
22: Georgia on my mind. Песня «Georgia on my mind» была написана в 1930 году композитором Хуаги Кармайклом и его другом Стюартом Горреллом. Горрелл впоследствии стал банкиром и за всю свою жизнь не написал больше ни строчки. Настоящая слава пришла к композиции после того, как в 1960 году ее исполнил знаменитый джазмен Рэй Чарльз. «Georgia on my mind» стала тогда настолько популярной, что в 1979 году Генеральная ассамблея Джорджии приняла решение сделать ее официальной песней штата. Рэй Чарльз. «Georgia on my mind».

0: Реклама.
1: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
5: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
6: Радио Монте-Карло представляет. 4-я церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легендой спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
7: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону сегодня будет пасмурно днем и небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, вечеру также небольшие осадки, плюс 16. Завтра в городе пасмурно, небольшой дождь и до плюс 18. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: BU – это красота твоего тела. BU – это философия осознанного движения. BU – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. BU.
2: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
3: Вы искали синий яр? Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня «Голубичное поле». 2 часа от Ростова. Синий яр. То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
4: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про кино. Ким Кардашьян выступит исполнительным продюсером нового шоу Netflix «Калабасас», над которым в данный момент работает создатель «Бриджертонов» Крис Ван Дьюсен. Сюжет развернется в элитной американской школе, где учится одаренная девушка. Она влюбляется в молодого человека, который терпеть не может мир гламура и богатых людей. Вместе с Кардашьян продюсером сериала выступит Эмма Робертс. Дата релиза и актерский состав пока остаются неизвестными. Лауреат Оскара Уилл Смит возглавит триллер «Супермакс» от режиссера «Хэллоуина» Дэвида Гордона Грина из студии Amazon MGM. Сюжет развернется вокруг двух агентов ФБР, которые расследуют убийство в самой надежной тюрьме мира. Сценарий сочинили авторы сериала «Охотники» Дэвид Уайл и Дэвид Джон Розен. Съемки стартуют в августе. Смит последний раз появлялся на экранах в боевике «Плохие парни до конца» в 2024 году. Он также вернется в сиквеле хоррора «Я легенда».

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Квартиру сниму на суточно.ру.
9: Квартиру сниму на суточно.ру.
10: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
11: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
15: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
14: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
15: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
16: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте АЗС.Татнефть.
17: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Нюле Лари Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
18: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
19: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокругсвета.ру» – доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
20: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». Фрэнк Синатра.
21: Композиция «Strangers in the Night» стала одним из самых успешных хитов великого Фрэнка Синатры. Эта песня стала номером один как в США, так и в Великобритании, а также принесла своему исполнителю сразу 3 награды Грэмми.
20: Фрэнк Синатра. «Strangers in the Night».

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
0: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону сегодня будет пасмурно днем и небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, вечеру также небольшие осадки, плюс 16. Завтра в городе пасмурно, небольшой дождь и до плюс 18. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
7: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю РУ» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю РУ» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
8: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло». Oh.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
2: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Телефон рекламной службы 333-2166.
5: There are always two sides of the story. You're so right. Here's mine. I cannot live without you.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про здоровье. Психолог Соня Барбер подсказала людям с бессонницей простую технику, которая поможет заснуть менее чем за 15 минут. Она посоветовала лечь в постель, закрыть глаза и представить маршрут, которым человек часто пользуется в повседневной жизни. Попробуйте мысленно представить себя проезжающим по этой дороге. Но поверхностного подхода недостаточно. Когда я говорю «представить», я имею в виду как можно более детально. Подумайте о цвете первого светофора, о буханках хлеба в витрине пекарни, объяснила специалистка. По ее словам, человек может передвигаться по этому пути как угодно – пешком, на велосипеде или автомобиля. Данная техника позволяет быстро заснуть, поскольку она занимает головной мозг нейтральной задачей, тем самым отвлекая его от мыслей, вызывающих возбуждение. Увлечение искусством и культурой способно замедлить старение, считает профессор университетского колледжа Лондона Дейзи Фанкарт. Ученые во главе с Фанкарт проанализировали данные более 3500 взрослых жителей Великобритании и выяснили, что регулярное посещение музеев, выставок, концертов или занятия творчеством могут положительно влиять на биологический возраст. В исследовании учитывались такие занятия, как пение, танцы, рисование, фотография. По словам профессора, люди, занимающиеся творческой деятельностью, хотя бы раз в неделю старели примерно на 4% медленнее. В среднем их биологический возраст оказался на год ниже по сравнению с теми, кто редко уделял время искусству и культурным мероприятиям. Исследователи подчеркнули, что эффект сопоставим с пользой от регулярной физической активности. При этом Фанкарт уточнила, что замедление биологического старения не гарантирует увеличение продолжительности жизни.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Мюле Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
7: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте www.bizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
15: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
16: 18+. Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
17: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Ростове-на-Дону сегодня будет пасмурно днем и небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, вечеру также небольшие осадки, плюс 16. Завтра в городе пасмурно, небольшой дождь и до плюс 18. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: Реклама. Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
5: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
6: Платформы, рынок, технологии.
5: Монетизация.
6: Цены, процедуры, практические инсайты.
5: Нейросети на практике.
6: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
5: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
6: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
2: Вы искали синий яр? Нашла. Это глэмпинг в хвойном лесу у реки. Комфортабельные домики с купелями. Ресторан с донской кухней. Баня, голубичное поле. 2 часа от Ростова. Синий яр. То, что вы искали. Осталось забронировать номер.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Власти разработали единые методические рекомендации по здоровому образу жизни для медицинских организаций. Документ содержит четкий распорядок дня и правила питания. Завтракать советуют в первый час после пробуждения. Это должен быть самый калорийный прием пищи. Ужинать не позже, чем за 3 часа до сна, с перерывами между едой в 4-5 часов. Под запрет попали полуфабрикаты, колбасы, сладости, сладкие напитки и пакетированные соки. Утро рекомендуют начинать со стакана воды. Ежедневная норма шагов должна быть не менее 7 тысяч. При сидячей работе советуют вставать каждый час и ходить по лестнице. Спать нужно 7-9 часов в прохладной и темной комнате. Перед сном никаких гаджетов. Для борьбы со стрессом предлагают медитации, вечерние прогулки и дневник благодарности. В правительстве уверены, что следование данным правилам напрямую способствует увеличению продолжительности жизни россиян, пишет РИА Новости.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Лондонский Тауэр.
1: Один из главных символов Великобритании – Лондонский Тауэр, крепость в историческом центре Лондона. За свою более чем 900-летнюю историю Тауэр, построенный в XI веке по приказу Вильгельма I, успел побывать и дворцом, и сокровищницей, и арсеналом, и монетным двором, и обсерваторией, и тюрьмой, и даже зоопарком. Первым, кто догадался держать в Тауэре братьев наших меньших, стал Иоанн Безземельный, поселивший в крепости львов. Со временем зверинец пополнился и другими экзотическими животными, а при Елизавете I зоопарк был открыт для посетителей. Однако в 1830 году все четвероногие обитатели Тауэра были перевезены в новый зоопарк в Риджентс Парк. Все же намного больше Тауэр прославился в качестве государственной тюрьмы, предназначенной для людей благородного происхождения и самых высоких званий. Именно здесь содержались особы королевской крови, например, пленники Столетней войны, король Франции Иоанн II и Карл Орлеанский, а также жены знаменитого Генриха VIII, Анна Болейн и Кэтрин Говард, казненные здесь же, в Лондонском Тауэре. В легендарной крепости нашли свою смерть очень многие узники, в том числе и юные принцы, 12-летний Эдуард V и его младший брат, 9-летний Ричард. Существует легенда, что призраки тауэрских принцев, так же как и привидение обезглавленной Анны Болейн, до сих пор ходят по коридорам дворца и внутреннему дворику, периодически показываясь местным стражникам, а иногда и особо впечатлительным туристам. Что касается современных тауэрских стражников, в их обязанности входит теперь не только охрана крепости и хранящихся здесь сокровищ, но и проведение экскурсий для многочисленных посетителей. В обычные дни стражи одеты в темно-синий с красной отделкой мундиры викторианской эпохи, а в праздничные – в роскошные алые камзолы времен династии Тюдоров. За служителями Тауэра уже давно закрепилось официальное прозвище «бифитеры», что дословно можно перевести как «мясоеды». Существует несколько версий его происхождения. По самой распространенной, досталось оно стражам потому, что в любое, даже самое голодное время, они получали с королевского стола столько мяса, сколько им было необходимо. Еще одна достопримечательность Тауэра, превращенного в наше время в музей — черные вороны, ставшие символом крепости. По легенде, первый ворон появился здесь в XVI веке. В то время эти птицы считались предвестниками беды и являлись узником непосредственно перед казнью. Однако в наше время вороны считаются хранителями не только Тауэра, но и всей Великобритании. Говорят, что страну ждут страшные несчастья, если птицы покинут крепость. Поэтому за ними бережно ухаживают и следят специально обученные люди. Кроме того, для верности пернатым обитателям Тауэра уже давно подрезали крылья, так что при всем желании птицы никогда не смогут покинуть легендарную крепость.
0: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Нюля Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее об организации и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
8: Там, где каждый пытается что-то сказать... Xlantics ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте тишину.
9: Штурман финиш рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
10: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
11: Ура, премия!
12: И мне пришла.
11: И мне.
13: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
12: О, да.
14: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
6: 18+.
16: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс».
6: 18+.
16: Радио «Монте-Карло».
6: «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в нашем городе будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В предстоящие выходные синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой дождь и плюс 18 в субботу, плюс 21 в воскресенье.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Bonn. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
2: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дон.
5: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю РУ». Это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю РУ». Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
4: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
6: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф бутик отеля 39 и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о здоровье. Россиянам объяснили, как выйти из состояния перманентной усталости. Она может возникнуть при несоблюдении режима питания и сна, а также из-за проблем с нервной системой и является сигналом организма о нарушении баланса между нагрузкой и восстановлением. Об этом газете РУ рассказал кандидат медицинских наук, физиолог Александр Калюжин. Он отметил, что чаще всего состояние развивается при хроническом недосыпании, длительном стрессе, гиподинамии, несбалансированном питании, дефиците железа и витамина D, заболеваниях щитовидной железы, последствиях инфекции и тревожно-депрессивных расстройствах. Первый шаг к восстановлению – это вернуть режим сна, ложиться и вставать в одно время и за час до сна убирать яркий свет, телефон и рабочие переписки. Второй шаг – умеренное движение, например, ежедневная ходьба по 30-40 минут, которая часто эффективнее резких интенсивных тренировок. Также важно наладить питание, регулярно принимать пищу, получать достаточно белка, воды и овощей, ограничить алкоголь и избыток кофеина. Если усталость сохраняется более 2-3 недель, мешает работать и сопровождается одышкой, сердцебиением, потерей веса, температурой, нарушением сна или апатией, необходимо обратиться к врачу. Специалист подчеркнул, что в таких случаях важно не маскировать проблему стимуляторами, а найти ее причину, поскольку бодрость возвращается через восстановление сна, режима движения и своевременную диагностику.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
12: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
0: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
13: Луи Армстронг. Персонаж композиции «Make the Knife» Мэкки Нож, так же как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Make the Knife» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг.
0: Луи Армстронг. «Make the Knife».

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в нашем городе будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В предстоящие выходные синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой дождь и плюс 18 в субботу, плюс 21 в воскресенье.
2: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Личный вкус в музыке.
1: В Ростове 5 часов вечера.
2: Новости.
3: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Отношения США и Китая сейчас сильны как никогда, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолета, следующего из КНР в США. По словам Трампа, у него были отличные отношения с председателем КНР Си Цзиньпинем до начала пандемийной коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее Си Цзиньпинь также назвал отношения Пекина и Вашингтона самыми важными в мире. Владимир Путин попросил правительство уделять первостепенное внимание поддержке экономического роста. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам. По словам главы государства, решения, которые принимались в последнее время, уже дают положительный эффект. Так, ВВП России в марте вырос на 1,8%, а уровень безработицы остается минимальным – 2,2%. Кроме того, в стране ускорилась потребительская активность. По данным Ростовского гидрометцентра, в ближайшие сутки до конца дня, а также 16 и 17 мая в отдельных районах Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по региону. Местами по области прогнозируются дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом и порывами ветра до 25 метров в секунду. Ростовская область 16 мая присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Об этом сообщили в региональном правительстве. Тема мероприятия этого года родное. Учреждения Ростовской области подготовили вечерние программы, посвященные истории региона. Новочеркасский музей истории Донского казачества завершит вечер концертом коллективов «Родник» и «Донюшка». Музей «Самбекские высоты» приглашает на интерактивную площадку «Прорыв», где можно осмотреть окопы и блиндажи, пострелять из гидробольного автомата и познакомиться с фронтовым бытом. Ростовский областной музей изобразительных искусств покажет фильм «Русский музей. Виртуальный филиал». От некоторых утренних привычек лучше отказаться. Как пишет Лента.ру, врачи не советуют пить кофе натощак. Это может усилить тревожность и раздражительность. Также не стоит без необходимости принимать натощак обезболивающие препараты. Такая привычка повышает риск проблем с желудком. Еще один совет – не начинать утро с тяжелой тренировки на голодный желудок. Лучше заменить ее легкой прогулкой. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде, по информации Центра Банка России, на пятницу курс доллара составляет 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. В эти минуты в Ростове плюс 17 и пасмурно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 7 баллов оценивает вечерний пятничный трафик в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты. К этой минуте в городе серьезные пробки. Самый загруженный отрезок – это Зоологическая, Змеевский проезд от Дальнего переулка до моста через железную дорогу. Здесь вы простоите около 25 минут. 20 минут потеряете на Буденновском, от Станиславского до Целиноградской. Практически столько же задержитесь на проспекте Ленина от Сельскохозяйственного переулка до проспекта Михаила Нагибина. И на Малиновского, Всесоюзной, от проспекта Стачки до Портовой простоите 15 минут. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама. СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
3: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
3: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
5: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85. 85.
6: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
7: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Apple TV продлил сериал «У Марго проблемы с деньгами» с Эль Фаннинг в главной роли на второй сезон. По сюжету Марго, 20-летняя мать-одиночка, оказывается в тяжелом финансовом положении. Чтобы заработать, она заводит аккаунт на платформе OnlyFans. Благодаря советам отца, профессионального рестлера, девушка становится невероятно популярной. Помимо Эль Фаннинг, в актерский состав также вошли Мишель Пфайффер, Ник Офферман, Николь Кидман, Грег Киннер и Марсия Гей Харден. Проект основан на бестселлере Руфи Торп. Шоураннером выступил Дэвид Э. Келли, он же написал сценарий. Для Apple TV сериал производит компания A24. Первый сезон вышел 15 апреля. Джоди Комер сыграет в новом проекте HBO «Цепь». Автором мини-сериала выступит Дэймон Линделов, известный по «Остаться в живых» и «Хранителям». За основу «Цепи» взят одноименный роман Эдриана МакКинти. Комер воплотит Рэйчел, живущую в пригороде мать, у которой похищают дочь. Преступникам не нужны деньги, они члены таинственной организации «Цепь», которые ставят перед своими жертвами психологические и порой невыполнимые задачи. Рэйчел идет на все, чтобы спасти своего ребенка. Точная дата релиза пока что неизвестна. Комер скоро появится на экранах «Смерти Робин Гуда», а Линделов готовит к релизу экранизацию комикса «Фонари».

0: меню на радио Монте-Карло.
1: Плюшки Карлсона.
2: А мы тут плюшками балуемся. Фраза из советского мультфильма про Карлсона, который живет на крыше, стала крылатой. Роль тех самых плюшек в мультфильме исполнили хорошо знакомые детям ватрушки. На самом же деле в книге Астрид Лингрен речь шла о традиционных шведских булочках «каннельбуллар». В дословном переводе «булочки с корицей». А делаются они в форме улиток. Для приготовления коричных улиток раскатанное дрожжевое тесто покрывают начинкой сливочного масла с сахаром, солью и корицей и сворачивают в рулон, который затем нарезают на ломтики. Перед выпечкой их смазывают яйцом и посыпают сахаром и кардамоном. В принципе, такие коричные улитки пекут во всем мире, но у шведской разновидности есть свои отличительные черты. Самое очевидное из них – жемчужный сахар в качестве посыпки. Говорят, среднестатистический швед за год съедает 316 коричных плюшек и считает запах свежеиспеченных каннельбуллар самым лучшим в мире. Коричная выпечка обязательно присутствует в меню любой шведской кофейни. А с 1999 года по инициативе Шведского совета по домашней выпечке в стране ежегодно 4 октября отмечают День улитки с корицей.
0: Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
3: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
2: Все отключаю, экономим.
3: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
2: Комплектом?
3: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
2: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
4: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на bittrex24.ru. 16+.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
13: Ура, премия!
14: И мне пришла.
13: И мне.
15: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
14: О, да.
16: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
17: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantix ET. Слушайте музыку.
18: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
11: Лента.
12: До отпуска длин. Ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
13: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
14: Просто так.
13: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
15: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в нашем городе будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В предстоящие выходные синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой дождь и плюс 18 в субботу, плюс 21 в воскресенье.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзья.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстройинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
3: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
8: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
9: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я Максим Артюхов, френд-шеф бутик-отеля 39. Собрал для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобриен с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
10: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
11: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове

0: 6 часов вечера.
1: Новости.
2: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Сегодня между Россией и Украиной ожидается обмен телами погибших военнослужащих. Об этом пишет РБК со ссылкой на Госдуму. Там отметили, украинской стороне планируется передать 528 тел, российской 41. Работа идет в рамках ранее достигнутых договоренностей. Ранее завершился обмен военнопленными по формуле 205 на 205. Маркетплейсы потеряли пользователей из-за блокировки VPN. Об этом сообщает «Коммерсант». Уточняется, что мобильный трафик в апреле по отношению к марту снизился у Авито на 1.5%, а Озона и Яндекс.Маркет потеряли по 3%. Ну а самый большой спад у Wildberries – 10%. В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Донском регионе продолжаются работы по обновлению дорожной сети. Об этом заявляет пресс-служба правительства Ростовской области. В текущем году ремонт затронет участки межмуниципальной дороги Волгоград, Каменск-Шахтинский, Луганск, поселок Горняцкий, хутор Ильинка, расположенные в Белокалитвинском районе. Общая стоимость контрактов превышает 63 миллиона рублей. Около 45% иностранных граждан приезжают в Россию с целью трудоустройства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления регулирования внешней трудовой миграции МВД России Павла Дутова. По его словам, в настоящее время в России трудовую деятельность осуществляет около 3 миллионов иностранцев. Борцам из России вернули право выступать на турнирах с флагом и гимном страны. Спортсменов допустили на соревнования без ограничений во всех возрастных категориях. Решение приняло Бюро Объединенного мира борьбы, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. С февраля 2025 года россияне выступили на взрослых турнирах под флагом Объединенного мира борьбы. В январе 2026 спортсменам в возрасте до 24 лет позволили участвовать в турнирах под флагом и гимном страны. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России на пятницу, курс доллара составляет 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. В Ростове сейчас плюс 17 и пасмурно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 8 баллов оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты. К этой минуте в городе очень серьезные пробки. Самый загруженный отрезок – Большая Садовая, Театральная площадь, Советская улица, Мясникова от Буденновского проспекта до 19-й линии. Здесь вы простоите около 35 минут. Полчаса потеряете на Панфиловцев, Вятская от ОТЗС до Днепровского переулка. На проспекте Соколова от Большой Садовой до площади Гагарина задержитесь на 20 минут, и 20 минут потеряете на проспекте Шолохова от площади Энергетиков до Октябрьской площади. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
4: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
5: Я без него никуда не поеду.
6: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
7: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
8: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь, мы сделали это нормой.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
11: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о людях. Жительница Шотландии Маргарет Блэр отметила 105-летие в доме престарелых и раскрыла секреты долгой жизни. По словам долгожительницы, она никогда не пила алкоголь и не курила. Жизнь продлевает такие простые вещи, как домашняя еда и хорошая компания. Женщина родилась 12 мая 1921 года. После школы она работала на текстильной фабрике, а во время Второй мировой войны вступила в женскую земледельческую армию. В этой организации женщины заменяли призванных в армию мужчин в сельском хозяйстве. Там Блэр и познакомилась с будущим мужем. В 1948 году супруги поженились. В 2017 мужчины не стало. У пары остались дочь, два внука и три правнука. Американец Джефф Сигер, поместивший себя на билборд в поисках жены, сообщил о помолвке. В апреле прошлого года он установил билборд со своим изображением и объявил себя самым завидным холостяком города. Однако в итоге жену 35-летний мужчина не нашел с помощью билборда, а с помощью приложений для знакомств. Там он начал общаться с 32-летней Робин Короной. Мужчине и женщине было настолько интересно друг с другом, что их первое свидание длилось 12 часов. Только на нем Корона узнала, что встретилась с мужчиной из билборда. Они стали вместе ходить на концерты и в походы, участвовать в соревнованиях и даже совершили несколько автомобильных путешествий. Спустя пару месяцев отношений Сигер сделал ей предложение. По словам мужчины, он почти сразу понял, что Корона – то, что он искал. О новом этапе отношений он решил объявить еще одним билбордом. На нем он написал, что больше не холостяк, и добавил фотографии с невестой.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Бонайре. Остров Бонайре, расположенный в Карибском море недалеко от Венесуэлы, является заморской территорией Голландии. Обычно его включают в группу Карибских Нидерландов, в которую также входят острова Саба и Синт-Ис-Татиус. Хотя территориально они находятся достаточно далеко друг от друга. К тому же Бонайре пользуется гораздо большей популярностью у туристов, чем два других голландских острова. Отдыхающих он привлекает своей историей, ландшафтом и подводным миром. Сам остров довольно необычный. Там практически нет деревьев, и большую часть занимают кактусы — единственные растения, которым вполне подходит неплодородная почва Бонайре. Кстати, именно она в свое время стала причиной того, почему на острове, в отличие от других территорий в Карибском море, не были разбиты плантации. Зато европейцы нашли там залежи соли и долгое время завозили на остров африканских рабов для работ на соляных копях. Для них были построены маленькие розовые домики, которые до сих пор сохранились в довольно хорошем состоянии и считаются одной из местных достопримечательностей. Другой достопримечательностью Бонайре считается местная фауна. На острове обитают целые стаи фламинго. Посмотреть на них можно на соленом озере Готемер. Также на Бонайре находится гнездилище этих птиц, но, к сожалению, доступ к ним для туристов закрыт. А вот с кем встреча точно не составит труда, так это с дикими ослами. Они появились на острове много веков назад вместе с первыми европейцами и, в отличие от пугливых фламинго, ведут себя очень дружелюбно с людьми. Однако главное, для чего приезжают на Бонайре, это береговой дайвинг. Мало того, что береговая линия острова испещрена рифами и наводнена различными подводными обитателями, так и посмотреть на них можно за весьма скромную плату. Учитывая, что дайвинг на Бонайре не предполагает выхода далеко в море, многие любители погружения не пользуются услугами профессиональных инструкторов, а снаряжение и сопутствующие услуги стоят там недорого по сравнению с другими Карибскими островами. Благодаря этому Бонайре считается одним из наиболее бюджетных дайвинг-курортов в мире.
0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в нашем городе будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В предстоящие выходные синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой дождь и плюс 18 в субботу, плюс 21 в воскресенье.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
6: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
8: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
2: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «НОС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 7 часов вечера.
3: Новости.
4: С новостями Александр Фадеев. Добрый вечер. Дональд Трамп заявил, что во время переговоров в Пекине обсудил с председателем КНР Си Цзиньпинем ситуацию на Украине. Его слова приводит пресс-пул Белого дома. По словам американского лидера, Вашингтон и Пекин хотели бы урегулирования украинского конфликта. На фоне этого готовится и возможный визит в Китай Владимира Путина. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на местные СМИ, он может состояться уже 20 мая. В Кремле заявили, что подготовка поездки фактически завершена. Тем временем рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос впервые с начала весны, об этом сообщает ВЦИОМ. Согласно результатам опроса, который был проведен с 4

По 10 мая показатель одобрения деятельности главы государства вырос с 65,5% до 66,8%. Отмечается, что свежие данные были обнародованы после паузы. В конце апреля они не публиковались. Кроме того, из-за ограничений мобильной связи в мае исследования впервые провели по комбинированной схеме. Если раньше это был 100% телефонный опрос, то теперь 50% приходится на маршрутную выборку. Власти Ростовской области рассчитывают на федеральное финансирование для завершения строительства Западной Хорды. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. Учитывая высокую стоимость проекта, реализовать объект за счет средств областного бюджета невозможно, пояснили специалисты. При наличии финансирования работы по строительству второго отрезка Западной Хорды будут выполнены в течение 3 лет, уточнили эксперты. В областном правительстве прошло первое в этом году заседание регионального штаба по проведению празднования 125-летия со дня рождения Михаила Шолохова. На заседании обсуждали вопросы транспортной и туристической направленности, в частности, состояние дорог и их благоустройства, сохранение и реставрацию объектов культурного наследия, музея заповедника Шолохова «Тихий Дон», а также размещение гостей и создание новых экскурсионных маршрутов. Основные торжества к годовщине знаменитого писателя пройдут на его родине в Шолоховском районе. Почти 40% россиян хранят свои деньги на депозитах и накопительных счетах в банках. Таковы данные исследования, о котором пишет МК. Почетное второе место занимает наличные под матрасом или в подушке, поскольку 17% жителей страны не доверяют банковским структурам. Еще 14% для сбережения накоплений выбирают облигации, а 12% покупают валюту. Акции приобретают 9%, а 7% остановили свой выбор на золоте и других драгметаллах. В завершении выпуска о курсах валюты и о погоде. По информации Центробанка России, на пятницу курс доллара составляет 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. В Ростове сейчас плюс 17 и пасмурно, по данным Яндекс.Погоды. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: На 5 баллов оценивает дорожную ситуацию в Ростове-на-Дону Яндекс.Карты к этой минуте. На улице города движение плотное. Самый загруженный отрезок – проспект Шолохова от площади Энергетиков до Октябрьской площади. Здесь вы потеряете около 20 минут. 15 минут задержитесь на Вятской от Щербакова до Днепровского переулка, на Большой Садовой Театральной площади, Советской от Кировского проспекта до Нижней Нольной простоите 10 минут и столько же времени потратите на Казахской, Сальском переулке от Обского переулка до Белорусской улицы. Радио Монте-Карло желает вам удачи за рулем.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
6: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
7: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе Орион это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра. Большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
8: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
9: Телефон рекламной службы. 333-2166.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Зампред Комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов предупредил российских туристов о мошенниках перед летним отпускным сезоном. По его словам, злоумышленники активизируются и создают фейковые сайты гостиниц, детских лагерей, туристических компаний. С их помощью они пытаются получить конфиденциальные данные потенциальных клиентов. Наиболее распространена схема с выгодными предложениями. Людей специально торопят, чтобы те поскорее внесли деньги и не упустили шанс. Нельзя переходить по сомнительным ссылкам из мессенджеров и СМС, сообщать коды подтверждения и вводить данные банковских карт на неизвестных ресурсах. Также важно внимательно проверять адрес сайта, доменное имя и отправителя сообщений. Если цена выглядит подозрительно низкой, это уже повод насторожиться, подчеркнул Кривоносов. Российская блогерша назвала самые удачные месяцы для дешевой поездки в Японию. Так, по ее мнению, самый дешевый месяц – это январь. В это время в стране не проходят какие-либо торжественные события, однако можно покататься на лыжах и купить себе вещи по огромным скидкам в начале года. Адекватные цены ждут туристов и в октябре, при этом людей будет немного, а погода хорошая. В ноябре цены уже сильно вырастут из-за сезона мамидзи. Иностранцы заполнят популярные локации, чтобы увидеть огни на красные и желтые оттенки деревьев. А вот пик цветения сакуры приходится на апрель. В этом месяце Япония тоже принимает много отдыхающих. При этом бронировать туры нужно сильно заранее.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Штурман финиш рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
11: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
10: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
11: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в нашем городе будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В предстоящие выходные синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой дождь и плюс 18 в субботу, плюс 21 в воскресенье.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
5: Реклама. Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю РУ». Это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю РУ». Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
7: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим об обществе. Пользователь Reddit рассказал о переменах, произошедших в его жизни после победы в лотерее. Выходец из достаточно бедной семьи, в которой всегда считали каждую копейку, стал обладателем 20 миллионов долларов. Он уточнил, что не стал рассказывать родственникам о своей удаче, однако попытка скрыть столь большую сумму привела к неожиданным последствиям. Ему пришлось придумать, как объяснить близким свое улучшающееся материальное положение. Он стал брать больше смен и работать усерднее, кроме того, купил машину для себя и своей семьи. Сейчас он также подрабатывает в Uber и говорит, что в его жизни ничего особо и не изменилось. Французская полиция попросила водителей быть внимательнее из-за появления пьяных оленей на дорогах. По данным полицейских, весной олени пристрастились к поеданию гниющих растений, забродивших фруктов и почек. Вероятно, специфический обед приводит к совершенно непредсказуемому поведению. Специалисты порекомендовали автолюбителям ездить чуть медленнее и чаще оглядываться по сторонам, проезжая мимо лесистой местности. Чтобы привлечь внимание водителей к проблеме, жандармерия публикует забавные видео с опьяневшими животными.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
7: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
13: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легендой спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Штурман Финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
3: Организация акции ООО Татнефть АЗС. Информация на сайте азс.татнефть.ру.
4: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
10: Триллер Фрэнсиса Форда Копполы. О слежке и паранойе. Разговор. Одна запись. Подозрение. Трагедия. Главный приз Каннского кинофестиваля. Джин Хэкмен. Харрисон Форд. 4К-реставрация. В кино с 14 мая. 16+.
11: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в нашем городе будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В предстоящие выходные синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой дождь и плюс 18 в субботу, плюс 21 в воскресенье.

0: Реклама.
1: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о кино. Кейт Бекинсейл исполнит главную роль в хорроре «Сумерки мертвецов». Проект станет финальной частью в легендарной франшизе «Ночь живых мертвецов» Джорджа А. Ромеро. Впервые о фильме стало известно еще в 2021 году. Тогда вместо Бекинсейл планировалось сниматься Мила Йовович, а режиссером мог выступить Брэд Андерсон. В итоге пост займут израильские постановщики Доран и Йоав Пас. Ромеро до своей смерти в 2017 году успел написать «Тритмент сумерек». Сюжет развернется на опустошенной земле, где оставшиеся в живых люди оказываются под угрозой нашествия зомби. Ромеро выпустил «Ночь живых мертвецов» в 1968 году, а сиквел «Рассвет мертвецов» в 1978. Всего франшиза насчитывает 6 фильмов, а также многочисленные спин-оффы и ремейки. Медиамагнат Илон Маск выступил против актерского состава грядущего блокбастера Кристофера Нолана «Одиссея». По словам главы Tesla, Лупита Нионго была выбрана на роль Елены Троянской, чтобы соответствовать требованиям Оскара. Напомню, что не так давно американская киноакадемия ввела специальные квоты для национальных меньшинств. Тем не менее, Нолан никогда не подтверждал эту информацию. Елена Троянская была прекраснейшей из женщин, чему кастинг Нионго, по мнению американского консерватора Мэтта Уолша, не соответствует. Маск с таким убеждением согласен и также добавил, что Нолан просто хочет получить награды и осознанно меняет национальную идентичность своих героев в угоду повестке.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Бин Кросби. Wrap your troubles in dreams. Первым исполнителем песни «Wrap your troubles in dreams» в 1931 году был известный певец Бин Кросби. Именно он стал законодателем моды на крунерскую манеру пения, приверженцами которой позже стали Энди Уильямс, Перри Комо, Фрэнк Синатра и другие знаменитые исполнители. Творческая карьера Бинга Кросби длилась более полувека, вплоть до самой смерти артиста в 1977 году. Он был не только певцом, но и успешным актером и телеведущим. Кроме того, Бингу Кросби до сих пор принадлежит ряд рекордов в области звукозаписи и целых 3 звезды на голливудской аллее славы. Бинг Кросби. Wrap your troubles in dreams.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Чаби Чекер. Let's twist again. Музыкальная карьера работника продуктового магазина Эрнеста Эванса, позже известного как Чаби Чекер, началась с пародии на песню Хэнка Балларда «The Twist». Пародия получилась настолько удачной, что обошла по популярности оригинал. А спустя год Чаби Чекер выпустил своеобразное продолжение этой композиции — песню «Let's Twist Again», которая не только принесла исполнителю Грэмми в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», но и превратила танец «Твист» из мимолетного увлечения в один из стандартных стилей. Чаби Чекер. «Let's Twist Again».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
0: Луи Армстронг.
2: Go down, Moses.
3: Go down.

0: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.
1: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

власти. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.